0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Мини-радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Омега» 106.9 FM, в Тольятти 7.00, температура плюс 20, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В России предложили запустить ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал». С инициативой выступила партия ЛДПР. Предложение направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой. Суть в том, чтобы выплачивать семьям деньги на каждого ребенка школьного возраста специально для подготовки к новому учебному году. Размер суммы депутаты предлагают рассчитывать в зависимости от средней зарплаты в регионе и возраста ребенка. Чем старше школьник, тем больше может быть выплата. С подобными инициативами Госдума выступает почти каждый год перед 1 сентября. Но не одна идея так и не была реализована. В Чапаевске 5 детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире. В полицию обратились жители многоэтажки. Они нашли на лестничной клетке раздетую маленькую девочку. Выяснилось, что в захламленной квартире проживали 5 несовершеннолетних, их мать и отчим. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим – наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования. В Самарской области стартовал прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту нахождения, сообщили в облсберкоме. Подать заявление можно до 14 сентября включительно, обратившись лично в МФЦ, а также в электронном виде через портал госуслуги. Также в России начался прием заявлений на дистанционное голосование на выборах. Самарская область в целом не вошла в список регионов для масштабного применения онлайн-голосования. Но локально Центр избирком решил протестировать технологии в Кинеле. Выборы депутатов Государственной и Самарской губернской дум пройдут с 18 по 20 сентября. Жаркая погода задержится в Самарской области до конца недели. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. Сегодня днем преимущественно без осадков и до плюс 29. В среду и в четверг будет солнечно и до плюс 28 градусов. В конце рабочей недели столбики и термометров вновь поползут вверх. Так в пятницу и в выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34 градусов, сообщает Приволжский гидрометцентр. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. Сейчас снимки с воздуха можно приобщить к делу, но для вынесения штрафа инспектор обязан лично задержать нарушителя и вручить ему протокол. Авторы инициативы хотят изменить законодательство, чтобы дроны работали как стационарные камеры и отправляли постановления по почте. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
2: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов, на часах 7.09, температура в Тольятти плюс 20. Сегодня вторник, 4 августа. Что на этот день наколдовали астрологи, расскажем через 5 минут на Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, 7 часов 14 минут, температура в Тольятти плюс 20. На радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансовую выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы. День, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы. Вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги. Возможна дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль. Пусть все идет, как идет. Водолеи. День эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить. Это может прояснить нечто важное. Рыбы. Держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
1: Тольятти. 106.9 FM.

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.20, температура плюс 20. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.

0: 8-555-555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.33, температура плюс 20. Днем ожидается 24-26 градусов без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В России предложили штрафовать водителей за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД с помощью беспилотников. С инициативой выступила ассоциация ОКО, объединяющая производителей систем фиксации нарушений. В правительстве подтвердили получение обращения и сообщили, что перенаправили его в Минтранс и МВД. Чапаевские 5 детей изъяли из семьи. Они проживали в заваленной мусором квартире вместе с матерью и отчимом. Дети жили в антисанитарных условиях, без еды и одежды. Многодетная мать злоупотребляла алкоголем, а отчим наркотиками. Возбуждено уголовное дело. Жаркая погода задержится в Самарской области на неделю. Это следует из долгосрочного прогноза Приволжского гидрометцентра. До четверга прогнозируется около плюс 28 градусов. В пятницу и в выходные регион накроет экстремальная жара до плюс 34. Сбережений жителей Самарской области в среднем хватит на 4,5 месяца без зарплаты, выяснил сервис Superjob. 14% респондентов смогут прожить без дохода меньше месяца, каждый пятый опрошенный от 1 до 2 месяцев. При этом отмечается, что более трети жителей региона не имеют накоплений.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 20, днем будет ясно без осадков, ветер с северо-западной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти без 28, температура плюс 20. На календаре вторник, 4 августа. В этот день родились великий американский джазовый музыкант Луи Армстронг и актер Билли Боб Торнтон. Также 4 августа – это день одиноких работающих женщин. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Экипировка для профессионалов своего дела в магазинах «Алтын спецодежда». Большой выбор рабочей одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
9: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти без 15.8. Температура плюс 20. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко – «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 8, температура плюс 20. Посоревноваться в сообразительности, правильно ответить на вопросы, получить в подарок сет из 4 видов роллов. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Невероятная мягкость трех слоев и деликатный цветочный шлейф. Подарите своей семье люксовый уход с бумагой плюш. Делюкс. Во всех супермаркетах «Миндаль» упаковка из 4 рулонов всего 79 рублей 99 копеек. «Миндаль». Делаем цены ниже.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.02, температура плюс 21, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуму внесли проект о большей прозрачности в сфере ЖКХ. Если документ примут, в госсистеме будет публиковаться информация о состоянии коммунальных сетей, их износе, авариях, нарушениях, а также о том, как формируются тарифы. Депутаты уверены, что это поможет людям лучше понимать, за что они платят, и усилит контроль за расходованием средств. Ранее в Госдуме предлагали обязать коммунальные компании регулярно отчитываться о доходах и расходах. Эта поправка еще не рассматривалась. Wildberries потерял до 22% своих складов из-за атак беспилотников. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на подсчеты аналитиков Data Insight. По данным экспертов, ущерб селлеров маркетплейса приближается к 300 миллиардам рублей, а число продавцов, которые понесли убытки, может достигать нескольких сотен тысяч. Туристы из Самарской области предпочитают ездить в Турцию, Абхазию, Египет, Грузию, Китай и Вьетнам. Об этом свидетельствуют данные роуминга Мегафона. По данным сотового оператора, у путешественников также растет интерес к экзотическим маршрутам. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии. Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. А вот на Карибы, в частности на Кубу и Доминикану, туристы из Самарской области стали ездить реже. Осадков в ближайшие 5 дней в Самарской области не предвидится. Сегодня до плюс 29. В среду и четверг будет солнечный до плюс 28 градусов. В пятницу и субботу температура воздуха достигнет плюс 34. По прогнозам Гисметеос, в воскресенье 9 августа в регион снова вернутся дожди. Воздух начнет остывать. Банк России сегодня выпустит в обращение монеты с лесной кошкой, морской уткой и ушастой ящерицей. Серия посвящена представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства. Номинал монет – 2 рубля. Тираж – каждые 5000 штук. Первая ракетка мира Арина Соболенко поддержала решение WTA о проведении обязательного гендерного тестирования спортсменок. Она добавила, что согласится пройти эту процедуру. 20 июля стало известно, что WTA включила требование об обязательном однократном прохождении тестирования на наличие гена мужской Y-хромосомы для допуска к соревнованиям под своей эгидой. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек. Евро 91 рубль и 96 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции каждый день. Ищи специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар-песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на 106.9 FM.
2: Спонсор летней рубрики ООО «Арена Авто».
3: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 8.12, температура в Тольятти плюс 21. Говорят, что легендарный битловский альбом Rubber Soul возвращается в совершенно новом качестве. Об этом расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротства граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах

0: Банкротство граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
2: Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
4: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
5: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
6: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи.
7: Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 8.18, температура плюс 21. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный Rubber Soul группы Beatles. Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как Girl, Michelle и Norwegian Wood, в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которое составлено из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
4: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
5: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.32, температура плюс 21, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. На радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. Самарский облсуд оставил в силе приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Женщину осудили на 3,5 года за хищение более 10 миллионов рублей. В Самаре нашли подрядчика для ремонта улицы Дачной. Работы по обновлению проезжей части на участке от Чернореченской до Пензенской должны завершить до 15 октября. На торги заявился лишь один участник, он и получит подряд за 10,5 миллионов рублей при начальной цене в 12 миллионов. Самарский Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых уведомлениях от его имени. В электронных письмах с QR-кодами мошенники требуют оплатить почтовые услуги, перейдя по ссылке. К выходным в Самарской области вернется знойная погода. Температура поднимется до плюс 34 градусов. Осадки не ожидаются как минимум до субботы. ЦБ зафиксировал изменения потребительского поведения россиян. Граждане откладывают крупные покупки, переходят на маркетплейсы и отдают предпочтение дешевым или подержанным вещам.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум-резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 21. Днем будет ясно без осадков. Ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».
8: У твоей...

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.36, температура плюс 21. На календаре вторник, 4 августа. Сегодня день спелеолога, неофициальный праздник любителей и профессионалов, исследующих пещеры, а также день одиноких работающих женщин. В 1994 году, 4 августа, в Москве был арестован Сергей Мавроди. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
3: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.41. Температура плюс 21. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет победы 14.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет победы 14.
5: Радио «Омега». Тольятти 106.9 FM.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 9, температура плюс 21. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок сет из 4 видов роллов. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.

0: 55555.
1: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
2: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63-20-36.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Инструментальная музыка. На радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 22, днем ожидается 24-26 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Облсуд оставил без изменений приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве, и суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Используя служебное положение, экс-топ-менеджер оплачивала товары и услуги для личных нужд за счет средств аэропорта и его аффилированных организаций. Афера продолжалась несколько лет. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра Wildberries могут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Для работников склада открыли консультационные пункты, где им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности, специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование. В Самарской области появятся роботы-курьеры. Они будут доставлять горожанам еду и посылки. Губерния вошла в число 35 регионов для реализации проекта. Эксперимент будет длиться 3 года. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Ранее компания заявляла о планах расширить присутствие за пределы Москвы и выйти в другие российские города. Стоимость минимального школьного набора в июле достигла 18 900 рублей. За год цены выросли примерно на 6%, выяснили аналитики Чек-индекса. В набор входят форма, рюкзак, рубашка, обувь, футболка, дневник, тетради и пенал. При этом сильнее всего подорожали дневник и пенал на 12%. По данным ведомостей, 28% опрошенных планировали потратить на подготовку к школе более 25 000 рублей. Турция, Абхазия и Белоруссия возглавили список популярных летних направлений для отдыха у россиян. Об этом сообщили агентству РИА в РСТ. Так, в Турции проживание в среднем обойдется в 12,5 тысяч за сутки, в Абхазии – 8 тысяч рублей, а в Белоруссии – в 10 тысяч. В топ-10 популярных зарубежных направлений также вошли Италия, Франция, Таиланд, Грузия, Испания, Армения и Китай. Акрон и Крылья Советов сегодня начинают выступление в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Тольяттинцы в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ в Самаре примут Ростов. Встреча начнется в 17:15. Чуть позже Крылья Советов в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо». Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: радио «Омега» 106.9 FM. Это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 9.09. Температура в Тольятти плюс 22. Сегодня вторник, 4 августа. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от радио «Омега». На правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако». Все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН, 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочу похудеть.
4: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: «Додо».
7: ООО «Тольятти», ОГРН, 115-631-304-46-23, Самара, Алексей Толстого, 122-27.
8: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро. 9:14. Температура в Тольятти +22. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо. Догадайтесь, набирайте 510-225 и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, аккуратнее с деньгами и вообще финансовой сферой. Возможно, проблемы со штрафами и налогами. Тельцы, перед лицом грядущих перемен хорошо бы обсудить детали своих действий с коллегами и партнерами. Нужен примерный план. Близнецы, возможны потери или необходимость пойти на компромисс, который будет ощущаться скорее как жертва, но последствия будут позитивными. Раки, негативное мышление и страхи могут сыграть с вами плохую шутку. Не доверяйте своим якобы предчувствиям и догадкам, они неверны. Львы, некоторых перемен не избежать. Вместо того, чтобы играть с ними в прятки, посмотрите, что вы реально можете сделать. Девы, день тайных и явных страхов. Вам будет сложно оставаться в состоянии баланса. Лучше не принимать решений. Весы, финансово выше вероятность потерь, чем приобретений. Откажитесь от сделок и больших покупок. Скорпионы, день, когда нужно вести себя осмотрительнее. Хороших отношений с людьми может быть недостаточно для того, чтобы избежать неприятностей. Стрельцы, вы окажетесь под давлением обстоятельств. Внимательно анализируйте ситуацию, прежде чем действовать. Козероги, возможно, дисгармония с ближайшими соратниками. Отпустите контроль, пусть все идет, как идет. Водолеи, день эмоциональных провокаций и сложных разговоров. Но можно и поговорить, это может прояснить нечто важное. Рыбы, держите в поле зрения материальные дела. Лучше заниматься такими вещами, пока они мелкие и поддаются контролю.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9 FM.ru. В Тольятти 9.21, температура плюс 22. На Радио Омега ломаем голову над невероятным вопросом. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? 510-225, доброе утро, какие мысли?
1: Алло, доброе утро, может быть это автомобиль?
0: Это автомобиль, совершенно верно. Как вас зовут?
1: Меня зовут Лариса.
0: Лариса, очень приятно, на правах рекламы. Вы выиграли сет «Морской» из 4 видов роллов от сети кафе и доставки «Жако». Пицца и роллы в Тольятти. «Жако», все получится легко. Заказ по телефону 90-30-52. Спонсор игры ООО «Мистер Жако», Тольятти, ОГРН 115-631-30-42-621. Подробности об организаторе и правилах участия, количество призов, срок вместе и порядке их получения на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Лариса, поздравляю.
1: Спасибо. Я Лариса Курман с улицы Революционной. Отгадала ответ на невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Новый невероятный вопрос завтра утром после 9. А прямо сейчас на Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
4: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет? 1 + 1.
7: 3.
6: Что 3?
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
7: 3.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Если нравится музыка радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.
2: Can't touch this.

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 9.31, температура плюс 22, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. Прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак, новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области начнут работать роботы-доставщики. Губерния вошла в число 35 регионов для реализации проекта. Эксперимент будет длиться 3 года. Минимальный школьный набор в июле подорожал до 18 900 рублей. Рост за год составил около 6%. Сильнее всего выросли цены на дневник и пенал на 12%, отмечают аналитики чек-индекса. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра Wildberries могут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Telegram снова появился в магазине Apple. Причину, по которой приложение временно исчезло из App Store, в мессенджере не объяснили. Ранее пользователи айфонов заметили, что Telegram пропал из поиска в App Store в нескольких странах, а ссылка на приложение с официального сайта не открывалась. Новый розыгрыш Кубка России по футболу стартует сегодня для клубов РПЛ. В рамках первого тура «Акрон» в Самаре примет Ростов, а «Крылья Советов» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо».
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО, специализированный застройщик «Стройинвестиции», премиум-резиденция «Парус», телефон продаж 743-39. В Тольятти плюс 22, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду, температура плюс 24-26.
2: Реклама. Такси, я в отпуск.
3: Поездка займет 10 минут.
2: Уже приехали?
3: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум-резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
4: «Парус» – резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
5: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты, в Тольятти 9.36, температура плюс 22. На календаре вторник, 4 августа. В этот день родились великий американский джазовый музыкант Луи Армстронг и актер Билли Боб Торнтон. Также 4 августа – это день одиноких работающих женщин. Об истории этого праздника расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.42. Температура плюс 22. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа – день одиноких работающих женщин. Его провозгласила в 2006 году основательница партнерской сети одиноких работающих женщин Барбара Пейн. Праздник призван искоренить синглизм, от английского «сингл» – «одинокий», дискриминацию одиноких людей. Понятие ввела профессор Белла де Паулу. Ее исследования показывают, что и в 21 веке общество часто воспринимает семейных людей позитивнее, чем одиноких. В истории всегда были женщины, которые ломали стереотипы и, вопреки всему, занимались любимым делом. Так, в начале 17 века итальянская художница Артемизия Джентилески стала первой женщиной-академиком живописного искусства во Флоренции. Она получила заказ на роспись фресками церкви в городке Пацуолли под Неаполем. А еще написала одну из самых известных картин эпохи барокко – «Юдифь, обезглавливающая Алаферна». Картина стала символом борьбы женщин за признание в мире искусств. Сегодня много женщин, сознательно выбирающих одиночество. Например, кинозвезды Шарлиз Терон и Эмилия Кларк, певица Патрисия Каас также предпочитает статус «мадмуазель».

0: радио Омега.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на радио Омега. Shine bright like a diamond.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 22. Несколько минут назад Лариса Сульца революционной разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст даже лучшему другу, даже если очень надо? Автомобиль, вот правильный ответ. Ларису поздравляем, она получает в подарок сет из 4 видов роллов. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама.

0: 5555555.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300, 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.02, температура плюс 23, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России разработан прототип вакцины от немелкоклеточного рака легких. Этот вид злокачественных опухолей считается самым распространенным и в первую очередь опасен для курильщиков. Испытания вакцины проводятся в центре имени Гамалеи, рассказал ТАСС академик Александр Гинзбург. По его словам, все разработки базируются на технологической платформе, которая уже была проверена при создании вакцины от меланомы. Бизнес попросил о льготах продавцам Wildberries после атак на склады маркетплейса. С инициативой в правительство обратились активисты «Опоры России». Они предложили дать пострадавшим предпринимателям отсрочку по налогам до конца года. Также бизнес просит временно не штрафовать пострадавших за задержку налоговой отчетности и создать систему страхования товаров и складов от последствий атак беспилотников. По оценке экспертов, ущерб продавцов Wildberries уже достиг 280 миллиардов рублей. Между тем, самарские региональные власти обсуждают возможные меры поддержки после пожара на складе Wildberries в Новосемейкино. Запущенные консультационные пункты для потерявших работу сотрудников центра и горячая линия для предпринимателей. НАСА намерена продлить договор с Роскосмосом о перекрестных полетах экипажей на МКС. Новое соглашение может быть рассчитано еще на 1-1,5 года. Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что совместные полеты российских и американских экипажей продолжатся до завершения эксплуатации МКС, то есть до 2030 года. Самарская область в конце недели ждет пара очень жарких дней. Следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. В ближайшие три дня будет ясно и до плюс 29. А вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34 градусов. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В воскресенье 9 августа в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме, рассказали ТАСС в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что основные пути передачи энтеровирусов – водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется мыть руки, фрукты и овощи перед употреблением, купаться только в разрешенных местах и употреблять бутилированную воду. Самарские туристы предпочитают ездить в Турцию, Абхазию, Египет, Грузию, Китай и Вьетнам. Об этом свидетельствуют данные роуминга Мегафона. По данным сотового оператора, у путешественников также растет интерес к экзотическим маршрутам. Наибольшей популярностью пользуются острова Африки и Азии. Мадагаскар, Фиджи, Кабо-Верде, Ямайка, Мальдивы, Япония и Сейшелы. А вот на Карибы, в частности на Кубу и Доминикану, самарские туристы стали ездить реже. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это Радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 10.09, температура в Тольятти плюс 23. Минута драйва на Радио Омега. Прямо сейчас давайте позовем нашего автомобильного эксперта.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, «Лада Нива Тревел». За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – «Лада Нива Легенд». А замкнул тройку – «Хавейл Джолион». «Джили Манджаро» опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – «Теннет Т7 ЭТ8», «Воя Фри», «Хавейл F7», «Тойота RAV4» и «Тойота Хайлендер». Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.
1: Реклама.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 10 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 23. На радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный Rubber Soul группы Beatles. Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как Girl, Michelle и Norwegian Wood, в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
4: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
5: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка». Стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53, Автозаводское шоссе 8.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 10.31, температура плюс 23, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области прорабатывают меры поддержки после пожара на складе Wildberries. Ряд решений уже принят. Запущены консультационные пункты для потерявших работу сотрудников центра и горячая линия для предпринимателей. Самарский облсуд оставил в силе приговор бывшему финансовому директору аэропорта Курумыч. Экс-топ-менеджер была признана виновной в хищении 10 миллионов рублей. Суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. В Сербии из-за засухи обмелел Дунай. На поверхность показались затопленные обломки военных кораблей, затонувших еще во время Второй мировой войны. Некоторые из них обещают поднять в ближайшее время, остальные уже доставлены на берег. Российские синхронистки завоевали золотую медаль чемпионата Европы в произвольной программе командных соревнований. Второе место заняла сборная Испании, третья – итальянская команда. Чемпионат Европы проходит в Париже, турнир завершится 16 августа.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 23, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. 10.39 в Тольятти, температура плюс 23. На календаре вторник, 4 августа. Сегодня день спелеолога, неофициальный праздник любителей и профессионалов, исследующих пещеры, а также день одиноких работающих женщин. В 1994 году, 4 августа, в Москве был арестован Сергей Мавроди. Эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбу людей, а твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 10.43. Температура плюс 23. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 августа 1994 года в Москве был арестован Сергей Мавроди, основатель знаменитой финансовой пирамиды МММ. Налоговая полиция и ОМОН взяли штурмом офис, родительскую сталинку на Комсомольском проспекте. Задержание показали в прямом телеэфире. Мавроди лежал на диване, смотрел ТВ без звука и слушал музыку Брамса «Венгерский танец номер 5». А на вопрос, почему не открывал двери, ответил «не хотел». Уже в октябре 94-го его освободили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Мавроди срочно стал депутатом Госдумы, потом досрочно сложил полномочия из-за прогулов заседаний. Его дело затянулось на долгие годы. Только весной 2007-го суд вынес приговор, назначив создателю пирамиды 4,5 года. К тому времени он уже почти весь срок отсидел в СИЗО. После освобождения Мавроди занимался литературной деятельностью, а умер весной 2018 года от инфаркта в 62 года. Интересно, что персонаж рекламных роликов МММ Леня Голубков стал мощным культурным феноменом и символом 90-х, эпохи больших надежд и еще больших разочарований. Сыгравший его актер Владимир Пермяков скромно живет в Москве, получает пенсию, играет в антрепризе.
4: Радио Омега. Тольятти 106.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 96.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 11, температура плюс 23. Говорят, что река Дунай в перспективе 3 лет станет непригодной для судоходства из-за обмеления. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. А через 3 минуты свежий выпуск новостей на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 11.01, температура плюс 24, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России перестали открываться сайты отечественных банков. О проблемах сообщают пользователи иностранных браузеров, таких как Chrome, Firefox и Safari. Проблема затронула Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Россельхозбанк. По данным РБК, это связано с отзывом зарубежных сертификатов, которые подтверждают подлинность сайта и защищают соединение. Эксперты говорят, что из-за санкций банки переходят на сертификаты Минцифры, но они не поддерживаются иностранными браузерами. Из-за этого доступ к интернет-банкингу становится недоступен. Новые правила перевозки багажа в такси и автобусах начнут действовать в Самарской области с сентября. Таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Если предметы не помещаются в багажнике, их можно перевозить в салоне такси, предварительно согласовав это с водителем. Кроме того, в регламенте указаны правила перевозки животных. Собаки должны быть в наморднике, на поводке и на подстилке, а мелкие животные и птицы в контейнере с глухим дном. Перевозка оружия допускается только в чехлах и упаковке. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии. Партия «Справедливая Россия» готовит законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Если размер пенсии окажется меньше этой суммы, государство должно будет доплачивать разницу, пишет агентство РИА. По данным социального фонда, средняя пенсия неработающих россиян сейчас составляет около 26 тысяч рублей. В Самарской области мошенники начали пугать пенсионеров обнулением стажа. Горожане жалуются на происходящее в соцсетях, передает «Комсомолка». Незнакомцы звонят пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками социального фонда, сообщают, что из-за технического сбоя их трудовой стаж аннулирован, что лишит их пенсий или пособий. Далее мошенники предлагают оформить компенсацию или исправить ошибку, выманивая коды от госуслуг или банковских приложений. Новый розыгрыш Кубка России по футболу стартует сегодня для клубов РПЛ. В рамках первого тура «Крылья Советов» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо», а «Акрон» в Самаре примет «Ростов». Тольяттинцы на старте чемпионата России потерпели два поражения подряд, пропустив 7 мячей и не заработав ни одного очка. У «Ростова» ситуация выглядит лучше. В матче первого тура они проиграли, но во втором победили родину, забив 4 мяча. Начало матча «Акрон-Ростов» в 17 часов вечера. Встреча в Каспийске между «Крыльями Советов» и «Махачкалинским Динамо» начнется в 19:30. Прямую трансляцию этой встречи будет вести Матч ТВ. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Омега ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август на школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня минус 10% на все в столовой рынка и отделе «Бистро». Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. Каэйра Сауэр. 11 часов 11 минут, температура в Тольятти плюс 24. Сегодня утром Лариса с улицы Революционной разгадала невероятный вопрос от Радио Омега. Он звучал так. Опрос показал, только половина из нас решится одолжить это своему приятелю или подруге. Что же не каждый отдаст, даже лучшему другу, даже если очень надо? Автомобиль. Вот правильный ответ.
1: Я Лариса Курман с улицы Революционной. Отгадала ответ на невероятный вопрос на Радио Омега.
0: Ларису поздравляем. Она получает в подарок сет из 4 видов роллов. Новый невероятный вопрос. Вопрос завтра утром после 9. Впереди Милен Фармер, Сяки Лотух, а еще Александр Яковлев. Знаешь, через минуту на Радио Омега.
2: Реклама.
3: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал», второй этаж. ТЦ «Хитон», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Милен Фермер, «C'est à qui le tour». 11:19, температура в Тольятти плюс 24. Говорят, что в сети появился первый трейлер фильма «Девятая планета». В главной роли Юра Борисов. Читаем об этом в разделе «Новости» на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Энрике Иглесиас, «Not in love». И Сиси Кэтч, «Backseat of your Cadillac», через полминуты на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: 106.9 FM – это радио Омега, музыка, которую мы любим. И Type – Princess of Egypt. 11 часов 33 минуты, температура в Тольятти плюс 24, днем ожидается 24-26 градусов без осадков. Прямо по курсу Леонид Агутин «На сиреневой луне», а также Бенсон Бун «Mystical Magical». Это уже через минуту, а прямо сейчас на радио Омега с нами Руслан Химчак. Новости.
1: Здравствуйте. В Самарской области с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа. Так, таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Отдельно в новых правилах прописаны условия провоза колясок, животных и оружия. В Госдуме предложили повысить минимальный размер пенсии. В партии «Справедливая Россия» готовят законопроект, по которому пенсия по старости не должна быть ниже 40% от средней зарплаты человека за год до выхода на отдых. Неофициальные показы «Одиссеи» вышли в лидеры российского проката. По данным газеты «Известия», новинку Кристофера Нолана показывают под прикрытием короткометражных фильмов. Суммарно такие сеансы за выходные собрали более 90 миллионов рублей. А «Крона Крылья Советов» сегодня начинает выступление в новом розыгрыше Кубка России по футболу. Тольяттинцы в рамках первого тура группового этапа пути РПЛ в Самаре примут Ростов. «Крылья Советов» в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо».
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 24, днем будет ясно без осадков, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Сэм Смит, I'm not the only one. 11:45, температура в Тольятти плюс 24. Мы на пороге нового выпуска золотой коллекции радио Омега. Это самые яркие краски лета в хитах минувших десятилетий. Pink, Just Give Me a Reason, Scorpions, Under the Same Sun, а еще Joy, Touch by Touch, через минуту на старте золотой коллекции «Радио Омега».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания ТИСО.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. ТИСО. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы. 510 210.
5: Радио Омега.

0: Pink, Just Give Me a Reason в золотой коллекции «Радио Омега» среди хитов высшей пробы. В Тольятти почти 12, температура плюс 24. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на «Радио Омега» Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Вот Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
1: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, 12 часов 2 минуты, за окном плюс 25. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На улицах городов Самарской области начнут испытывать роботов-курьеров. В рамках нового правового режима роверы будут передвигаться по тротуарам, велодорожкам и обочинам, соблюдая ограничения скорости. Эксперимент продлится 3 года и затронет 35 регионов. Посты власти планируют расширить парк устройств до 12 тысяч штук. В настоящее время в России доставку с помощью роботов осуществляет Яндекс. Его устройства работают в Москве, пригороде Петербурга и в Иннополисе. Ранее компания заявляла о планах расширить присутствие за пределы Москвы и выйти в другие российские города. Минтранс меняет правила хранения забытых в транспорте вещей. Приказ вступит в силу с 1 сентября. После этого предметы, забытые в наземном общественном транспорте, будут хранить бесплатно в течение суток. Затем перевозчик сможет брать за это деньги. Размер не уточняется, пишет ТАСС. Если водитель или кондуктор найдут оставленные вещи, они должны передать их на хранение в конечном пункте маршрута. Чтобы забрать имущество, владельцу нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Арбитражный суд обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Таким образом, суд поддержал решение первой инстанции. Речь идет о 9 тысячах объектов электроснабжения. Это линии электропередач, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды потребовал прокурор. Соглашение, по которому город передал электросетевое имущество обществу «Самарские городские электросети», было подписано 30 лет назад. Позже городские электросети приобрела Самарская сетевая компания. В последние годы стороны подписывали дополнительные соглашения, в том числе продлевающие срок аренды вплоть до 2046 года. Прокуратура в ходе проверки установила, что арендная плата была установлена ниже рыночной, стоимость объектов была значительно занижена, имущество передавали без проведения торгов. Суд счел, что это создало необоснованные преимущества для одной компании и нарушило права других участников рынка. Эксперты предполагают, что после завершения всех юридических формальностей электросетевой комплекс Самары, скорее всего, передадут системообразующей территориальной сетевой организации «Россети Волга». Осадков в ближайшие 5 дней в Самарской области не предвидится. Сегодня до плюс 29, в среду и четверг будет солнечно и до плюс 28. В пятницу и субботу температура воздуха достигнет плюс 34 градусов. По данным Гисметеос, в воскресенье 9 августа в регион снова вернутся дожди, воздух начнет остывать. На российском рынке труда растет спрос на сотрудников старше 40. Как свидетельствуют данные кадровой компании Cornerstone, в последние полгода 75% руководящих вакансий закрыли именно кандидаты этой возрастной категории. Кроме того, работодатели все чаще ищут профессионалов с опытом работы от 15 лет. По оценке HR-экспертов, для компании определяющим фактором становится не возраст соискателя, а умение руководить, выстраивать процессы и оперативно включаться в задачи. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 5 августа в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300, 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Жира на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю удачного, продуктивного вторника. Сегодня 4 августа. Об интересных фактах, связанных с одним из любимейших летних лакомств, помимо арбуза, о котором говорили вчера, о дынях, Анна Романова будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 106.9 FM. Еще раньше послушаем легендарнейшую песню Алены Свиридовой «Розовый фламинго» на радио Омега через минуту.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: же пью воду миллион капелек.
1: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
2: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Алена Свиридова на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Впереди Дуа Липа с суперхитом «Гудини». А сейчас Анну Романову послушаем на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфический сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Омега. Музыкальный пульс Тольятти.

0: Фил Коллинз на радио Омега. Золотые хиты. В Тольятти половина первого. В продолжение часа на 106.9 FM. Только музыка на протяжении 10 минут. Услышим один из лучших хитов этого года. Леони Калм Скотт. Stay. Уже совсем скоро, сразу после прогноза погоды. Но прежде, краткий выпуск новостей на радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Арбитражный суд обязал Самарскую сетевую компанию вернуть электросетевое имущество городу. Речь идет о 9 тысячах объектах электроснабжения. Это линии электропередачи, кабельные трассы, электросетевые комплексы, здания и сооружения. Признать недействительным договор аренды, который был подписан 30 лет назад, потребовал прокурор. Самарский Роспотребнадзор предупредил бизнес о фейковых уведомлениях от его имени. В электронных письмах с QR-кодами мошенники требуют оплатить почтовые услуги, перейдя по ссылке. Самарский облсуд оставил в силе приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Женщину осудили на 3,5 года за хищение более 10 миллионов рублей. К выходным в Самарской области вернется знойная погода. Температура поднимется до плюс 34 градусов. Осадков не ожидается как минимум до субботы. Минтранс утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. С 1 сентября любой багаж, оставленный в общественном транспорте, будет храниться бесплатно в течение 24 часов, передает ТАСС. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение.
0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: Таркан на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Дальше на 106.9 FM подборка главных хитов разных лет из золотой коллекции радио Омега. Мы послушаем Хозера, Take Me to Church, Summer Sun, группа Texas и Johnny Hates Jazz.
1: Реклама. Логика и эффективность – твои главные качества. Ты умеешь расставлять приоритеты, делегировать и делать параллельно несколько дел. Кажется, ты прирожденный логист. Такие люди нужны в любой компании. Приходи в колледж СГБА за иностранными языками и профессией, и ты будешь работать логистом в международных компаниях. Подавай заявку на поступление по номеру 343-343 и реализуй свою мечту.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
4: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника, собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».
4: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти, час дня, за окном сейчас плюс 23 градуса. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. С 1 сентября годовой лимит сверхурочного труда расширится со 120 до 240 часов. Правда, такая возможность должна быть закреплена в коллективном договоре или ином локальном нормативном акте. Если такого документа нет, действует старый лимит 120 часов в год. Начиная с 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час. Также остаются в силе правила, позволяющие работнику по его желанию вместо повышенной оплаты получить дополнительное время отдыха. Самарский облсуд оставил без изменений приговор экс-финдиректору аэропорта Курумыч. Ранее женщина была признана виновной в мошенничестве. Суд первой инстанции приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы. Используя служебное положение, экс-топ-менеджер оплачивала товары и услуги для личных нужд за счет аэропорта и его аффилированных организаций. Афера продолжалась несколько лет. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей. Сотрудники выгоревшего под Самарой логистического центра «Вайлдберрис» смогут обратиться за помощью. Для этого нужно позвонить по горячей линии. На данный момент оперштаб прорабатывает меры поддержки. Для работников склада открыли консультационные пункты, где им окажут содействие в поиске работы, проконсультируют, помогут с подбором вакансий. А при желании сменить профессию или направление деятельности, специалисты подскажут, как пройти профобучение, получить дополнительное образование. В России наблюдается сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. В основном заболевания протекают в легкой форме. В Роспотребнадзоре напоминают, что основные пути передачи энтеровирусной инфекции – водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением, купаться только в разрешенных местах. Самарская область в конце рабочей недели ждет очень жаркая погода, следует из прогноза Приволжского гидрометцентра. До четверга включительно будет ясно и до плюс 29, а вот в пятницу и субботу ожидается безветренная погода с дневной температурой до плюс 34. Положительная сторона такой погоды – это продолжение купального сезона. В Самарской области с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки багажа. Так таксопарки смогут самостоятельно определять требования к размерам и количеству ручной клади, а также к способам ее размещения. Отдельно в новых правилах прописаны условия перевоза колясок, животных и оружия. Девятиклассники в ходе ОГЭ по истории будут выполнять задания, полностью соответствующие содержанию новых, единых государственных учебников. Об этом рассказал ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов. Изменения в федеральную образовательную программу основного общего образования вступают в силу 1 сентября. В министерстве подчеркнули, что преподавание истории по всей стране ведется по единой программе. Доллар на сегодня 80 рублей 7 копеек, евро 91 рубль и 96 копеек.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 5 августа в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Пять песен любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: В нашей романтической пятерке сегодня Bad Boys Blue, Pretty Young Girl, Bring Me to Life от Evanescence, Максим Леонидов с песней «Привет», свежий суперхит «Diving to Me», «Эталог» и «Халид», а также дуэт «Everything but the Girl». Прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Реклама.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига, при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский», первый этаж. ТЦ «Миндаль», второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Отдых – это хорошо. А отдых «Алтын спецодежда» – это здорово. Отличный выбор удобной одежды для рыбалки, охоты и активного отдыха в магазинах «Алтын спецодежда». Наш сайт altinsis.rf.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: утра. На радио Омега погода на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Тольятти 106,9 FM. Радио Омега.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Омега».

0: Калео на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM лучшие песни разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке проект Rio Shine On You от Ten Sharp и Майкл Джексон.
1: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
2: Любишь путешествовать? А еще здорово справляешься с нестандартными ситуациями? Твоя профессия – менеджер по туризму и гостеприимству. Приходи после 9 класса учиться в колледж СГБА и стажируйся за рубежом. Изучай два иностранных языка с носителями и формируй успешное окружение. Становись настоящим профессионалом в области гостеприимства и заботы вместе с СГБА. Номер набери 343-343.
3: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. По Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
6: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
7: Сколько тебе лет?
8: Три.
7: А сколько будет? Один плюс один?
8: Три.
7: Что три?
9: Гортензий будет три при покупке двух.
10: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
7: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
8: Три.
10: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
12: Радио «Омега».
11: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 5 августа, в среду, в Тольятти малооблачно, будет без осадков, ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду температура, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега», Тольятти, 106.9 FM.

0: Баум-Маркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баум-Маркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Я сисадмин на фирме Сетивью. Когда не сплю, конечно, устаю. Я как паук работаю один. А скоро в отпуск. И директор уже пьет волокордин.
2: Один сисадмин хорошо, а много дорого. То ли дело IT-компания ТИСО. Абонентское обслуживание офисной техники от 500 рублей в месяц. И чем ее больше, тем дешевле. Мгновенная реакция. Решаем вопросы через удаленный доступ. Ну и подъедем, если что. ТИСО. Горячая линия. 63 20 36.
3: Телефон рекламной службы. 510 210.
4: Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Комаро на радио Омега, музыка, которую мы любим. Впереди на 106.9 FM подборка песен из золотой коллекции. Радио Омега, мы услышим Шиная Твейн, Качин, Wind of Change от Скорпионс и Рик Эстли.
1: Реклама.
2: Скидки в салоне итальянских тканей Альков на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Кино с детьми? Выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
4: Поступи в колледж СГБА и обеспечь себе успех. Тебе гарантировано получение специальности, государственный диплом, два иностранных языка и дальнейшее обучение в Италии. Твое будущее – это высокооплачиваемая профессия, работа в крупных корпорациях в России и Европе. Продолжение обучения в университетах Европы бесплатно. СГБА. Номер набери. 343-343.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Ka-ching.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66-97-97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
1: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 5 августа, в среду, в Тольятти малооблачно, будет без осадков, ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду температура, предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Лауреат премии Грэмми группы «Португал The Man» на радио «Омега». Отличная музыка для рабочего настроения. Три песни подряд мы послушаем в ближайшие 10 минут на 106.9 FM. В их числе на свежий хит «Оливии Дин» «So Easy», который точно, мне кажется, должен войти в историю поп-музыки. Настолько он роскошен. Александр Маршал уже через минуту примерно на радио «Омега». В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад вас приветствовать.
1: Реклама.
2: Хочу похудеть.
1: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Летнее настроение в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа всеми любимое шоколадное мороженое «Гигант» от «Сампо» по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Мамы, папы, скоро в школу!
7: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын». Первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: «Алтын» – спецодежда. Все для защиты сотрудников от негативного воздействия на производстве. Наши адреса – Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Телефон 78-24-23. Больше информации на altinsys.ru.
3: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании неразбериха? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. ТИСО. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
4: Телефон рекламной службы 510 210.
5: Радио

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Чикаго. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: Кэти Перри, радио Омега, музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM подборка главных хитов прошедших десятилетий и золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Элен Фармер, Bye Bye Bye, Dancing и Билли Джоэл, A Matter of Trust.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой на 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007 ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: Додо. Тольятти. ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
2: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
3: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
4: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один?
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 5 августа, в среду, в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 26.
0: Радио «Омега». Тольятти.

0: Хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года. We were coming.

0: Группа «Кино» на радио «Омега», «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. С радостью приветствую, желаю вам приятного дня. Экватор уже пройден, и мы на всех парах мчимся к вечеру, а помогает нам на этом пути любимая музыка на радио «Омега» 106.9 FM. Через минуту послушаем суперхит Алекса Уоррена «Ordinary».
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация.

0: 300 270 300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Не предоставляет полосу в Кубанк. Подробности на сайте arina.auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Мороженое «Березка-шоколадка», стакан 23 рубля 40 копеек. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти 26 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Омега».

0: «Живая легенда» Пол Маккартни на радио «Омега», там, где музыка прежде всего, и где через минуту зазвучат наши любимые хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио «Омега». В этом отрезке Эрос Рамазотти, «Return to Innocence» от «Enigma» и «Элтон Джон» «Sacrifice».
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Ты энергичен, креативен и имеешь творческий потенциал. Лидерские качества, умение организовать свою работу и работу других людей – твое второе имя. Тебе нравится атмосфера праздника? Похоже, ты прирожденный организатор мероприятий. Стань студентом колледжа СГБА, и мы поможем тебе не только развить профессиональные компетенции, но и обучим организовывать мероприятия на высоком уровне. Номер набери 343-343.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 5555555.
1: Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки, акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 5 августа в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Летний хит на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет Паусов Комбанк. Подробности на сайте arenaauto-чанган-auto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.

0: Шон Мендес и Камила Кабельо на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый вечер. Точно украсть его три песни, которые мы послушаем в предстоящие 10 минут на 106.9 FM. Во-первых, услышим один из самых ярких хитов этого лета — Тедди Свимс, Мистер Ноутал. А дуэт Леонида Агутина и Владимир Преснякова уже буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один?
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Интернет-маркетолог. Тебе интересно продвигать бизнес в интернете? Твоя мечта работать в социальных сетях? Уникальное предложение для активных и целеустремленных в колледже СГБА. Специальность интернет-маркетолог плюс 2 иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери 343-343.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек». Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио Омега погода на завтра. Спонсор прогноза ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14. В среду 5 августа в Тольятти малооблачно, будет осадков не ожидается. Ветер северный, северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура нынешней ночью до 17 градусов, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Меньше слов. Больше музыки. Радио Омега.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Джерри Холлиуэлл на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM золотая коллекция радио Омега. Мы послушаем в этой подборке Григориана Сару Брайтман «Moment of Peace», Самбу де Жанейро от Беллини и Глена Медейроса.
1: Реклама.

0: 5-5-5-5-5-5.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо. Тольятти, ОГРН 115-631-304-46-23. Самара, Алексей Толстого, 122-27.
3: Хочу клубнику.
4: Хочу арбуз.
5: Освежит ваш день легко бренд Тольятти молоко. Спрашивайте в магазинах города напиток Energy арбуз клубника.
6: Здоровым быть легко с Тольятти молоко.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
1: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас! Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106,9 FM. В Тольятти 18 часов.
1: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. 5 августа в среду в Тольятти будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 17, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Тольятти плюс 25.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Омега». Тольятти, 106,9 FM.

0: Анжели Кварум на радио Омега. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего вечера. На протяжении 10 минут ближайших музыка нон-стоп на 106.9 FM. На очереди очень красивый хит Сирила и Дина Льюиса «Fall at your feet». Через минуту на радио Омега.
1: Реклама. 5.

0: 8-5-5-5-5-5.
1: Хочу похудеть.
2: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13.00, парк «Отель», улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
3: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Колбаса «Доктор Скай» «Папа может» 279,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк», Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Королевские креветки по суперцене 499,99 за килограмм. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Экономика и бухучет. Специальность плюс иностранный язык – это колледж СГБА. Любишь цифры и мечтаешь о работе в зарубежной компании? Колледж СГБА ждет тебя. Специальность экономика плюс два иностранных языка равно блестящая карьера на международном рынке. Номер набери. 343-343.
2: Мамы, папы, скоро в школу!
3: С 1 августа большой школьный базар. Одежда, ранцы и все необходимое для вашего школьника. Готовимся к 1 сентября вместе с Автозаводским рынком. Улица Революционная, 1.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуар де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфически сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Лябуш на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В продолжение часа на 106.9 FM. Песни, проверенные временем, из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке у нас Faithless и Dido, One Step Too Far, Fields of Gold Sting и Сиси Кэтч.
1: Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
4: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
5: В кино с детьми выгодно. Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц-винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto.changanauto.ru. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио Омега.
3: Инструментальная музыка на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 5 августа, в среду, в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду температура. Предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов.
1: Радио «Омега». Тольятти.

0: на 106.9 FM.
1: Спонсор рубрики «Летний хит» на радио «Омега» ООО «Арена Авто».
2: Реклама. «Арена Авто» представляет новый бренд гибридных «Дипал». Экономьте на бензине. «Дипал» заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой «Дипал» в «Арена Авто» Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акции до 31 августа этого года.

0: Певица Альма на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Через пару минут вернемся к нашим любимым хитам на 106.9 FM. Три песни подряд у нас на очереди. Минут через пять послушаем новинку Милен Фармер, Сета Келетур и группа Мумий Тролль буквально через пару минут на радио Омега. С вами Дмитрий Рожков. Добрый вечер.
1: Реклама. Нужна сантехника? Вам в Баумаркет. Весь август сантехника бренда Акведуто со скидкой 20%. Коммунальная 36 и Мира 62. Баумаркет. Ваш помощник в ремонте. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Хочу похудеть.
3: Программа Лаптева Андрея Викторовича. Тольятти, 9 августа, в 13:00. Парк Отель. Улица Камзина, 6. Для лиц старше 18 лет.
4: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД «Ленинский» – первый этаж. ТЦ «Миндаль» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
8: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы. 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Скидки в салоне итальянских тканей «Альков» на летний ассортимент. Благородный лен, струящаяся вискоза, дышащий хлопок с эксклюзивными расцветками и авторскими принтами теперь выгоднее на 20%. Профессиональные консультации по подбору и расчету тканей. Приходите за вдохновением и идеальным материалом для ваших летних проектов. Ждем вас на Тополиной 25А, второй этаж. Телефон 8-937-235-17-00. Акция действует до конца месяца.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Комаро на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Дальше на 106.9 FM. Подборка лучших хитов разных десятилетий из золотой коллекции радио Омега. Услышим Лауру Паузини с Not Goodbye, Shout от Sweetbox и Roxette.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы. Краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко. Стольятти молоко. Мяу.
6: Сколько тебе лет?
7: 3.
6: А сколько будет? 1 + 1.
7: 3.
6: Что 3?
8: Гортензий будет 3 при покупке 2.
9: Весь август в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий третья в подарок.
6: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
9: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио «Омега».

0: Спонсор золотой коллекции на радио Омега, ООО «Специализированный застройщик Стройинвестиции». Премиум резиденция «Парус». Телефон продаж 743-39.
1: Реклама. Такси, я в отпуск.
2: Поездка займет 10 минут.
1: Уже приехали?
2: Вы прибыли по адресу улица Спортивная, премиум резиденция «Парус». Здесь каждый день как отпуск.
3: «Парус». Резиденция на берегу Волги с выходом на новую набережную. Живите так, как другие отдыхают.
4: Застройщик ООО «СЗ Стройинвестиции». Проектная декларация на сайте наш.

0: реклама.
1: Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
2: Нравятся иностранные языки и чувства, когда твои идеи влияют на судьбы людей? А твоя улыбка отражается в благодарных глазах? Твоя профессия – преподаватель иностранных языков. Приходи после 9 и 11 класса в колледж СГБА и становись профессионалом самой актуальной профессии 21 века. Открывай свою школу иностранных языков после окончания СГБА. Номер набери 343-343.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Любите активный отдых? Вам в магазины «Алтын спецодежда» за удобной одеждой для рыбалки и охоты. Наши адреса: Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 5 августа. В среду в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов.
0: Радио «Омега». Тольятти. 106.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Парадокс мирового авторынка. Темпы роста продаж электромобилей замедляются, а вот уровень радости тех, кто их купил, растет, по крайней мере, в США. Аналитическое агентство J.D. Power опросило почти 80 тысяч американских водителей. Оценивалась эмоциональная привязанность и степень восторга от новых машин в течение первых 3 месяцев эксплуатации. Результаты показали. Электромобили победили бензин и дизель и даже гибриды по индексу удовлетворенности. Главный триггер счастья – силовая установка. Проще говоря, людей покорил моментальный подрыв с места без задержек коробки передач и тишина в салоне. Участники опроса также отдали предпочтение электрокарам по удобству посадки, ощущению управляемости, комфорту во время движения, работе мультимедийных систем и общей экономии. В итоге 90% тех, кто сел за руль электромобиля, заявили, их следующая машина будет только на батарейках. Но это реальность заграничная. Напомню, у нас пока существует дефицит зарядных станций, еще не везде налажен сервис электромобилей и есть фактор холодной зимы.
0: Реклама.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал» – второй этаж. ТЦ «Хитон» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Вкус моря ждет вас в супермаркетах «Пеликан». Только с 1 по 15 августа. Мурманская камбала по суперцене 359,99 за килограмм. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsiz.ru.
6: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Реклама. Что, выпускник, от обилия учебных заведений голова кругом? Хватит суетиться, пора учиться. Колледж управления и экономики ждет тебя. Интересная студенческая жизнь, практика в ведущих учреждениях города, востребованность на рынке труда, специальности, пожарная безопасность, правоохранительная деятельность, логистика, поварское и кондитерское дело, техника и искусство фотографии, актерское искусство и многое другое. Приемная комиссия, Курчатова, 16, телефон 36 18 18.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делайте то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы. Почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки. Вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы. В делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы. Наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начиная с большие проекты пока не стоит. Весы. У вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы. Может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кино с детьми? Выгодно? Не знаете, как провести время с ребенком и подарить ему яркие впечатления? Приходите в кино. В кинотеатре «Фактор кино» выгодное предложение. Детский билет всего за 250 рублей. Дзержинского, 21, ТРК «Капитал», 4 этаж. Подробнее об акции смотрите на сайте www.factor-kino.ru. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 510-210.
4: Радио «Омега».

0: Реклама. Баумаркет. Только до 16 августа. Скидка до 15% на линолеум, ламинат, кварц, винил и керамическую плитку. Коммунальная 36 и Мира 62. Подробности акции в магазине. 26 год.
1: Арена Авто представляет новый бренд гибридных Дипал. Экономьте на бензине. Дипал заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч по господдержке и трейд-ин. Выбирайте свой Дипал в Арена Авто Тольятти. Звоните Тольятти 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arenaauto-changanauto.ru. Акция до 31 августа этого года.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Инструментальная музыка на Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Радио «Омега». Тольятти.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.
2: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 5 августа. В среду в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер северный и северо-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 24-26 градусов.
2: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вены, возможно, неприятные моменты в работе. Например, вам придется делать то, что вы сильно не любите. Тельцы, рутинные занятия не будут скучными. Делать то, что хорошо знаете и умеете, это принесет наибольший результат. Близнецы, почти любые вопросы можно будет решить с помощью диалога. Исключение ситуаций, в которых задействовано много денег. Раки, вы найдете истинную причину недавнего промаха. Поставьте все на паузу. Не нужно сразу пытаться что-то исправить. Львы, в делах наступит спад. Это хороший момент для того, чтобы спокойно завершить начатое. Девы, наилучшими занятиями будут планирование и предварительная подготовка. Начинать большие проекты пока не стоит. Весы, у вас появятся новые настрои и новые цели, но окончательно принимать предложения или решения пока не стоит. Скорпионы, может измениться обстановка или вы получите новую информацию. Возможны изменения в ближайших планах. Стрельцы, будьте аккуратны там, где замешаны чужие эмоции. Ваш перфекционизм и требования безупречности могут дорого вам обойтись. Козероги, обстановка немного изменится. Подождите с решением, сейчас меняется баланс вложений и трат. Водолеи, день обсуждения целесообразности некоторых дел, которыми вы занимаетесь. Может быть, вы чрезмерно стараетесь зря. Рыбы, ваши ожидания вырастут. Вы можете разочароваться в партнерах, которые еще совсем недавно казались вам идеальными.
3: Романтический вечер на радио.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио «Омега» о погоде на завтра, в среду, 5 августа, в Тольятти малооблачно будет, без осадков. Ветер северный и северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью до плюс 17 градусов, завтра днем плюс 24-26.
2: СМИ радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтические

0: 96.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. I see you

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 3 часа. СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.